0: 哎呦，长这么寒碜！哎，这几年啊，这群狼崽子没少欺负我。走之前，我得告诉他们，老子要当将军了。
1: 俄罗斯人住的离这远，
0: 过了额尔古纳河，再往北，那里就是哥萨和骑兵的驻地，那里是两国的互市之处。
2: Делаем большую скидку, смотрите!
3: Мясо,
2: мясо, которое хотите!
3: Подходи! Самое свежее мясо! Что тебе нужно? Подойди! Что нужно тебе? Что нужно?
4: 这叫侠叔尼克当地的烤肉，大点儿，大点儿啊！那держи,
3: попробуй, попробуй, самое вкусное. О, спасибо большое, благодарю тебя,
4: благодарю.

0: 下。
1: Это что делаешь? Пошел вон!
2: Да я стрелять буду!
3: Не оружие! Не дайте ему!